перемоги я уже надалее. Тому мам крос да протпара, тум сахи мэн да стихара. Джан апна муджан ваджу, ап кару хамри сабкаад. Тому хом саб раджан ки раджа, апи ап грибан ваджа. Дас джан кар крпа кару мохи, хар парамайан девар тохи. Апна джан кару протпара, тум сахи мэн кинкар тхара. Дас джан дэхат убару, хамри сабэрнин сангхару. Пратам тару, пагват котянау, бахур кару, кабта беднана. Кришн джатха мату, читру чару, чукхой кавли усудхару, каби убач дохра. Джо нич брахму сукаха, сукаху джагмахи, джо тихи прабкутяй, хай антасурупко джахи дохра. Хар харжан до ек хай, бибчар кач нахи, жал те упач транг жаун, жал хи бикай самай дохра. Жаб айс праб ко пайо, жанм тара, жаг ай, аме катха санчепте, сабхум кахт сунай, ка бач дохра. Тад пайо мэн жур кару, бачн каха сирне ай, пант чалай, таб жагт мэн жабдам кару сахай, дохра. Je je tumre tyan ko nit uthte aaye hain sant ant lahenge mukt phal paavenge bhagwant dohra kalpur ki deh mau kotak bisn mahes kotandar brahma kitai ravs karor jales dohra ram katha jug jug atal sab koi bhagat neto surg vas rag bar karan sagri puri sameto chau pai Джо ехе катха суна арга вай, дук паап техе никт ня вай, бешан пагат ки ехе фал хои, адбе ачав сакай на кои. Саммат сатра сас пача вандау, хадвади пратам сук даванау, та прасад кар. Грант судара, пул пари лахлео судара, дохра. Нетратум ке чарантару, стадравати ратрангу, Шри Бхагават Пуран кио, Рагвар ката прасанг. Саад саад жану нахи, вас бад бе бадо, Грант сакал Пуран кио, Бхагават крипа прасадо, Савайя. Пае гэхэ, жаб те тмре, таб те ко аанх таре нахи анео, Рам Рахим Пуран Куран анекэх мат, Экна маннео. Симрат Саср Бед Сабай Бхопед Кахай Хам Ек На Джанео Сири Аспан Крипа Тхмари Кару Мэна Кайху Саб Тохи Бакханео Дохра Сагла Двар Ко Чад Кай Гайху Тухар Двар Бахи